тунгасуттеарпуси оqaalerartittillutaа таббани оqaalerartittинигу qattарма уттутуинна тама таббууна таусунникку таманна асиджитуиннавааралаарми сивууниттинни налунарунниилаармиу асиджеққииннарпакка таббани қано оолавммагаатта CBC наалаут қаппингатигу аджигингиттуми ааққиссуппаммата тамаккуа аақкисуйиуйу аақкису аақкигиариариақараагами аақкигиариваммута таанната баақкигиариақатуиннараармису налунарунниилаареву атулэрмигуни кисиани маанна инуи сулиюрия туқангинни уникаа туқангинниллуунни тамаккуа оқаалерартиттини таманна каюситиккаттиву уллуми таббуна амисуммата сулиюриоуи тоқай инунну илани уллуми каюсигуннэрмата тусоомагуннэрмата маккуннэрсоуи сорусииллу тамаккуа иннаунэрсоогалуатту илани тусоомагаттагуннэрмата уддумиулерту инуусериаппу анчигиюннэрмагу қаддунаа пиусигинни пиусеқарнэрсоолератта тамаккуа теемаа кисианиугиллуни кингуму игеққагиннатта сивуму игеққагатта силартуалимаа сивуму игеққамма теемаатто каюсииннарлута ассуу